не всяко. И надо огнемет не стоя. Да, сила ступится не всяко. Да, сила ступится не всяко.